эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья.

Меня знобит в твоем голосе и не в силах вылететь. Мы на тысячи клиник, ты моя гостья из будущего. Я остался в прошлом, я звоню тебе, но ты снова меня морозишь. Мы из снега, Сахара, Глинтвейн и Лонг-Айленд. Опять сдали нервы, не сдали экзамен. Я ветер, ты пламя, я верю, ты знаешь. Мы первая фаза последних касаний. Развесил гирлянды на праздник. Видно, для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. И я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся как центр. Воспоминания бесценны, но ты режь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы мои. Ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах всех радиостанций.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

Жизнь с утра начинайте в надежде, что сегодня будет еще лучше, чем прежде.

Ничто так не убивает меня, как ты. Ты ведь хотела сделать больно, что ж, смотри, я отпускаю, лети.

заманили ангела словами обманными, замотали светлого в сеть рыбацкую, обнулили в памяти маршруты с данными, переодели в одежду штатскую и связали крылья потуже неверием, посадили в клетку с тремя засовами. Думали, ну вот оно в руках спасение, за то, что было, за то, что есть, да и за новое.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: 8-79 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио «Тосно на Плюс».
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали, когда на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
0: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

Смывают дожди запоздалые листья, как будто улыбку сменяет тревога. И осень уходит неслышно по лисьи, и следом зима.

оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай. Забирай, но прошу тебя, не возвращайся.

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

Сохрани нам, Боже, каждому свое, каждому свое. Я пью за крепкое здоровье.

Если бы каждый человек начинал новый день, наблюдая, как мир наполняется жизнью, светом и красотой, то исчезло бы злодейство. В омытой восходом душе просто не нашлось бы для них места.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Только не говорите, что волшебства не существует. Каждое утро мы варим магическое зелье из волшебных зерен, и оно возвращает нас к жизни.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

Утро – это такое особенное время суток, когда прежде чем куда-нибудь основательно заспешить, все бродят по квартире с чашечкой кофе в руках, точно с волшебной палочкой, пробуждающей к новой жизни.

0: Травлен.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

глазами умными, в глаза мне посмотри. Словами нежными меня заговори, чтоб слово дрогнуло, как в юности в груди. Чтоб я остался пьян тобою до зари.

0: 29 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: есть у кого.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио ТОС на Плюс.

0: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
1: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Дела важнее слов.
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.
3: Радио «Тосно Плюс». Шаг навстречу хорошему настроению.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

0: ведь у КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Светланой Журовой, Сергеем Яхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. В ходе встречи было отмечено, что Ленобласть всегда отличалась сплоченностью и умением работать на результат. Основная цель – повышение безопасности жителей, улучшение социального самочувствия и благополучия. Для достижения этих задач необходимо слаженное взаимодействие на всех уровнях власти. Основные достижения – поддержка участников специальной военной операции. Введены законы, обеспечивающие бесплатное второе среднее профобразование для участников СВО, бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также выплаты семьям погибших и раненым бойцам. Ленинградская область стала одним из лидеров в этой сфере, а опыт кластера социальной поддержки и реабилитации участников СВО с инвалидностью не имеет аналогов в России. Сохранение памяти. Введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. В планах Ленинградской области дальнейшее повышение безопасности жителей, развитие транспортной схемы, поддержка участников СВО, цифровизация госуслуг и сохранение культурного и исторического наследия региона. Наша задача – двигаться вперед, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. Каждый из нас должен работать с максимальной эффективностью, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Сотрудница одного из учреждений подведомственных комитетов финансов Ленинградской области Ольга Николаевна Долгополова проявила исключительную гражданскую ответственность. Обнаружив среди старых бумаг уникальные документы 1944-45 годов, она не осталась равнодушной и передала их на вечное хранение в архив. В числе находок – подлинные акты обследования зданий, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, и редкая жалобная книга Кингисеппского отделения Госбанка, начатая в 1945 году. Эти материалы – живое свидетельство не только масштабов разрушений, но и колоссальных усилий по восстановлению экономики региона, а также героизма людей в тылу. Документы содержат детальные сведения о повреждениях служебных и жилых помещений отделений Госбанка в Кингисеппе. Разрушение крыш, электропроводки и отделки на сумму около 29 тысяч рублей в ценах того времени, что составляло 11-15% ущерба. Переписка с Ленинградской областной конторой Госбанка и протоколы заседаний правления раскрывают механизмы списания убытков

демонстрируют, как в первые послевоенные месяцы осуществлялся государственный контроль за финансовой системой. Особую ценность этим бумагам придают подписи управляющих, бухгалтеров и членов комиссий, сохранившие для потомков имена тех, кто в тяжелейших условиях восстанавливал мирную жизнь. Поступок Ольги Николаевны – пример того, как неравнодушие и уважение к истории позволяют сохранить бесценные свидетельства прошлого для будущих поколений. В Гатчинском округе активисты территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» привели в порядок заброшенный ДОТ Красногвардейского укрепрайона. Долгое время сооружение на улице Садовой оставалось без внимания и было завалено мусором. В уборке приняли участие представители территориального общественного самоуправления, школьники, ветераны и активные жители микрорайона. В процессе очистки внутреннего пространства были обнаружены исторические предметы, в том числе икона 18 века, которую планируется восстановить и вернуть на место. Также художник-реставратор обновил памятную надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене ДОТа. Проект реализован благодаря инициативе ТОС и поддержке партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. С помощью тяжелой техники специалисты удалили пни, выровняли рельеф и подготовили основание для будущего газона. Все работы проводились с особой осторожностью, чтобы не повредить ранее высаженные растения. В дальнейшем на этом месте планируется создать мемориальное пространство, посвященное истории Красногвардейского укрепрайона и памяти защитников рубежей. По вопросам инициирования проектов, поиска поддержки, взаимодействия с администрацией или привлечения партнеров можно обратиться за консультацией в Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил прием заявок на конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году на рассмотрение поступило 36 работ в трех номинациях – павильон из дерева, 3D-печатный павильон и павильон из лозы и тростника. В настоящее время проекты проходят экспертизу, а имена победителей будут объявлены до конца мая. Мы стремимся, чтобы идеи, представленные на конкурсе, были не только интересными, но и жизнеспособными в реальной жизни. Малый павильон – это удобный формат для практической проверки. Можно оценить материал, конструкцию, освещение, интеграцию в ландшафт и удобства для людей. Мы будем сопровождать лучшие проекты и помогать авторам воплощать их в жизнь на территории муниципалитетов. Для студентов это отличная возможность получить реальный опыт и завести полезные профессиональные знакомства, рассказал председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков. Конкурс призван найти современные архитектурные и дизайнерские решения для общественных пространств региона. Наиболее перспективные концепции могут быть реализованы в проектах Ленинградской области. Мероприятие уже стало для участников платформой для перехода от идеи к реальному объекту. Яркий пример – парклет в Новоселье, созданный по проекту студентов СПБ ГАСУ, победителей конкурса. Их работа была отмечена статуэткой «Золотого Трезини» как лучшая малоархитектурная форма в общественном пространстве. Этот успешный опыт стал основой для учреждения новой номинации в международном конкурсе, посвященной лучшим реализованным студенческим проектам. Комитет финансов Ленобласти объявляет о старте конкурса, посвященного популяризации бюджета среди жителей. Участникам предлагается представить информацию о бюджете в доступной, увлекательной и современной форме с помощью искусства, видеороликов, игр, технологий и других креативных решений. К участию приглашаются школьники, взрослые и организации. Кто может принять участие? Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические лица, организации, учреждения и компании.
Номинации для участников до 15 лет. Бюджет для граждан в современных формах искусства. Лучший видеоролик о бюджете. Информационные карточки по бюджету для соцсетей и мессенджеров. Лучшая настольная игра о бюджете для граждан. Бюджет и технологии будущего. Номинации для участников старше 15 лет включают все вышеперечисленные, а также лучшее предложение по изменению бюджета.

0: бюджетного законодательства. Номинации для юрлиц: современные формы представления проекта местного бюджета для граждан, лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике, лучшая информационная панель по бюджету для граждан, бюджет для граждан от СМИ, бюджет и технологии будущего. Каждый может подать только одну заявку, выбрав до двух номинаций. Проект должен быть посвящен теме бюджета и представлен в понятной для широкой аудитории форме. К заявке необходимо приложить описание идеи, а также предложение по ее реализации и практическому применению. Прием работ осуществляется до 29 мая включительно. Подробные условия, критерии оценки и конкурсные задания размещены на официальных сайтах Комитета финансов Ленинградской области. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
2: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 8 мая в полдень на площади перед Ушакинским центром досуга и народного творчества состоялось памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня Великой Победы. Жители поселка собрались, чтобы вместе отдать дань уважения тем 27 миллионам советских граждан, которые рисковали собой ради будущих поколений.
5: 9 мая – это символ стойкости, мужества, ценности человеческих жизней. Ведь ничего нет важнее человеческих жизней. Мы имеем мир над головой. Мы можем воспитывать детей. И наша главная сейчас задача – это передать будущему поколению, нашим детям, внукам память. Память о тех героях. Потому что практически каждую семью сцепила история и героизма, и печали.
4: В своих выступлениях почетные гости подчеркивали важность сохранения памяти о подвиге предков,

0: сражавшихся за свободу и независимость Родины. Необходимо помнить о тех, кто отдал свои жизни ради будущего, чтобы мы каждым утром могли наслаждаться рассветом, слышать пение птиц и детский смех. Ведь те, кто ежедневно ковал победу в тылу и на фронте, это настоящие герои.
1: Люди, которые не щадили ни себя, ни врага, и приближали эту победу как могли. И достигли заветной мечты 9 мая 45 года. И сейчас наш долг и наша обязанность помнить и чтить подвиги наших поистине великих героев.
0: В этом году День Победы приобретает особый смысл. На фоне усиливающегося международного давления и продолжающейся специальной военной операции, где наши бойцы вновь борются с поднявшим голову фашизмом, такие мероприятия становятся как никогда актуальными. Они напоминают о том, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Воспоминания ветеранов о тяжелых годах войны и о том, как важно сохранять мир, из раза в раз становятся ценным уроком для молодежи. В завершении встречи участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам, которые все равно живы в наших сердцах, пока мы думаем о них. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Ушаки. Восьмого мая в Тоснинской районной детской библиотеке состоялась особенная встреча, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гостем стала Ванда Медведева, жительница блокадного Ленинграда, талантливая детская поэтесса и автор патриотических композиций о России. Ее творчество вдохновляет и радует как малышей, так и взрослых. Ванда Александровна, пережившая страшные годы блокады и потерявшая родителей, все-таки смогла сохранить в себе оптимизм и любовь к жизни. На встрече с школьниками она делилась своими воспоминаниями о блокадной зиме, о жизни в эвакуации, о том, как нашла место захоронения своих родителей на Пискаревском кладбище. Эти истории тронули сердца ребят и позволили им глубже понять, через какие испытания пришлось пройти их предкам. Писательница рассказала, как важно ценить каждый день, благодарить за возможность просыпаться, а также сохранять свет в душе при любых обстоятельствах. Ее главный посыл для сегодняшних детей – быть уверенными в себе и помнить о том, что каждый из них может стать настоящим экспертом в своей отрасли. Девчонки и мальчишки были приятно удивлены многогранностью таланта Ванды. Она не только читала свои стихотворения, но и вдохновила ребят на чтение произведений о войне. Они смогли погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда, осознать всю беду тех времен. Творец смогла заинтересовать их своей любовью к жизни и позитивным отношением к миру. В завершении встречи Ванда Александровна подчеркнула, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Эта встреча стала уроком истории и важным напоминанием о том, что мир – это ценность, которую необходимо беречь из года в год. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тосна. Пятого мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважения к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стиль.

стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы.

Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.
1: Музыканты всех стран, объединяйтесь. Радио ТОС на плюс.

неизвестный паром в незнакомом мне городе. Как мы просто живем с подаянием, с ворами, ничего мы не ждем.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
3: «Радио Тост на плюс» 70,79 МГц.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Светланой Журовой, Сергеем Яхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. В ходе встречи было отмечено, что Ленобласть всегда отличалась сплоченностью и умением работать на результат. Основная цель – повышение безопасности жителей, улучшение социального самочувствия и благополучия. Для достижения этих задач необходимо слаженное взаимодействие на всех уровнях власти. Основные достижения – поддержка участников специальной военной операции. Введены законы, обеспечивающие бесплатное второе среднее профобразование для участников СВО, бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также выплаты семьям погибших и раненым бойцам. Ленинградская область стала одним из лидеров в этой сфере, а опыт кластера социальной поддержки и реабилитации участников СВО с инвалидностью не имеет аналогов в России. Сохранение памяти. Введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. В планах Ленинградской области дальнейшее повышение безопасности жителей, развитие транспортной схемы, поддержка участников СВО, цифровизация госуслуг и сохранение культурного и исторического наследия региона. Наша задача – двигаться вперед, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. Каждый из нас должен работать с максимальной эффективностью, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Сотрудница одного из учреждений подведомственных комитетов финансов Ленинградской области Ольга Николаевна.

Николаевна Долгополова проявила исключительную гражданскую ответственность. Обнаружив среди старых бумаг уникальные документы 1944-45 годов, она не осталась равнодушной и передала их на вечное хранение в архив. В числе находок – подлинные акты обследования зданий, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, и редкая жалобная книга Кингисеппского отделения Госбанка, начатая в 1945 году. Эти материалы – живое свидетельство не только масштабов разрушений, но и колоссальных усилий по восстановлению экономики региона, а также героизма людей в тылу. Документы содержат детальные сведения о повреждениях служебных и жилых помещений отделений Госбанка в Кингисеппе, разрушение крыш, электропроводки и отделки на сумму около 29 тысяч рублей в ценах того времени, что составляло 11-15% ущерба. Переписка с Ленинградской областной конторой Госбанка и протоколы заседаний правления раскрывают механизмы списания убытков и демонстрируют, как в первые послевоенные месяцы осуществлялся государственный контроль за финансовой системой. Особую ценность этим бумагам придают подписи управляющих, бухгалтеров и членов комиссий, сохранившие для потомков имена тех, кто в тяжелейших условиях восстанавливал мирную жизнь. Поступок Ольги Николаевны – пример того, как неравнодушие и уважение к истории позволяют сохранить бесценные свидетельства прошлого для будущих поколений. В Гатчинском округе активисты территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» привели в порядок заброшенный ДОТ Красногвардейского укрепрайона. Долгое время сооружение на улице Садовой оставалось без внимания и было завалено мусором. В уборке приняли участие представители территориального общественного самоуправления, школьники, ветераны и активные жители микрорайона. В процессе очистки внутреннего пространства были обнаружены исторические предметы, в том числе икона 18 века, которую планируется восстановить и вернуть на место. Также художник-реставратор обновил памятную надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене ДОТа. Проект реализован благодаря инициативе ТОС и поддержке партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. С помощью тяжелой техники специалисты удалили пни, выровняли рельеф и подготовили основание для будущего газона. Все работы проводились с особой осторожностью, чтобы не повредить ранее высаженные растения. В дальнейшем на этом месте планируется создать мемориальное пространство, посвященное истории Красногвардейского укрепрайона и памяти защитников рубежей. По вопросам инициирования проектов, поиска поддержки, взаимодействия с администрацией или привлечения партнеров можно обратиться за консультацией в Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил прием заявок на конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году на рассмотрение поступило 36 работ в трех номинациях – павильон из дерева, 3D-печатный павильон и павильон из лозы и тростника. В настоящее время проекты проходят экспертизу, а имена победителей будут объявлены до конца мая. Мы стремимся, чтобы идеи, представленные на конкурсе, были не только интересными, но и жизнеспособными в реальной жизни. Малый павильон – это удобный формат для практической проверки. Можно оценить материал, конструкцию, освещение, интеграцию в ландшафт и удобство для людей. Мы будем сопровождать лучшие проекты и помогать авторам воплощать их в жизнь на территории муниципалитетов. Для студентов это отличная возможность получить реальный опыт и завести полезные профессиональные знакомства, рассказал председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков. Конкурс призван найти современные архитектурные и дизайнерские решения для общественных пространств региона. Наиболее перспективные концепции могут быть реализованы в проектах Ленинградской области. Мероприятие уже стало для участников платформой для перехода от идеи к реальному объекту. Яркий пример – парклет в Новоселье, созданный по проекту студентов СПБ ГАСУ, победителей конкурса. Их работа была отмечена статуэткой «Золотого Трезини» как лучшая малоархитектурная форма в общественном пространстве. Этот успешный опыт стал основой для учреждения новой номинации в международном конкурсе, посвященном

признанный лучшим реализованным студенческим проектом. Комитет финансов Ленобласть объявляет о старте конкурса, посвященного популяризации бюджета среди жителей. Участникам предлагается представить информацию о бюджете в доступной, увлекательной и современной форме с помощью искусства, видеороликов, игр, технологий и других креативных решений. К участию приглашаются школьники, взрослые и организации. Кто может принять участие? Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические.

0: кто может принять участие. Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические лица, организации, учреждения и компании. Номинации для участников до 15 лет. Бюджет для граждан в современных формах искусства. Лучший видеоролик о бюджете. Информационные карточки по бюджету для соцсетей и мессенджеров. Лучшая настольная игра о бюджете для граждан. Бюджет и технологии будущего. Номинации для участников старше 15 лет включают все вышеперечисленные, а также лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства. Номинации для юрлиц. Современные формы представления проекта местного бюджета для граждан. Лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике. Лучшая информационная панель по бюджету для граждан. Бюджет для граждан от СМИ. Бюджет и технологии будущего. Каждый может подать только одну заявку, выбрав до двух номинаций. Проект должен быть посвящен теме бюджета и представлен в понятной для широкой аудитории форме. К заявке необходимо приложить описание идеи, а также предложение по ее реализации и практическому применению. Прием работы осуществляется до 29 мая включительно. Подробные условия, критерии оценки и конкурсные задания размещены на официальных сайтах Комитета финансов Ленинградской области. Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78 или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс». Мелодия нужна всегда. Тогда все лучшее возвращается.

Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову к зиме.

будний день тяжелый, большая нагрузка на работе, хочется поспать. Оставайся на нашей волне, и все будет солнечно и энергично.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 8 мая в полдень на площади перед Ушакинским центром досуга и народного творчества состоялось памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня Великой Победы. Жители поселка собрались, чтобы вместе отдать дань уважения тем 27 миллионам советских граждан, которые рисковали собой ради будущих поколений.
3: 9 мая – это символ стойкости, мужества, ценности человеческих жизней. Ведь ничего нет важнее человеческих жизней. Мы имеем мир над головой. Мы можем воспитывать детей. И наша главная сейчас задача – это передать будущему поколению, нашим детям, внукам память. Память о тех героях. Потому что практически каждую семью сцепила история и героизма, и печали.
2: В своих выступлениях почетные гости подчеркивали важность сохранения памяти о подвиге предков, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Необходимо помнить о тех, кто отдал свои жизни ради будущего, чтобы мы каждым утром могли наслаждаться рассветом, слышать пение птиц и детский смех. Ведь те, кто ежедневно ковал победу в тылу и на фронте, это настоящие герои.
4: Люди, которые не щадили ни себя, ни врага, и приближали эту победу как могли. И достигли заветной мечты 9 мая 45 года. И сейчас наш долг и наша обязанность помнить и чтить подвиги наших поистине великих героев.
2: В этом году День Победы приобретает особый смысл. На фоне усиливающегося международного давления и продолжающейся специальной военной операции, где наши бойцы вновь борются с поднявшим голову фашизмом, такие мероприятия становятся как никогда актуальными. Они напоминают о том, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Воспоминания ветеранов о тяжелых годах войны и о том, как важно сохранять мир, из раза в раз становятся

ценным уроком для молодежи. В завершении встречи участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам, которые все равно живы в наших сердцах, пока мы думаем о них. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Ушаки. Восьмого мая в Тоснинской районной детской библиотеке состоялась особенная встреча, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гостем стала Ванда Медведева, жительница блокадного Ленинграда, талантливая детская поэтесса и автор патриотических композиций о России. Ее творчество вдохновляет и радует как малышей, так и взрослых. Ванда Александровна, пережившая страшные годы блокады и потерявшая родителей, все-таки смогла сохранить в себе оптимизм и любовь к жизни. На встрече с школьниками она делилась своими воспоминаниями о блокадной зиме, о жизни в эвакуации, о том, как нашла место захоронения своих родителей на Пискаревском кладбище. Эти истории тронули сердца ребят и позволили им глубже понять, через какие испытания пришлось пройти их предкам. Писательница рассказала, как важно ценить каждый день, благодарить за возможность просыпаться, а также сохранять свет в душе при любых обстоятельствах. Ее главный посыл для сегодняшних детей – быть уверенными в себе и помнить о том, что каждый из них может стать настоящим экспертом в своей отрасли. Девчонки и мальчишки были приятно удивлены многогранностью таланта Ванды. Она не только читала свои стихотворения, но и вдохновила ребят на чтение произведений о войне. Они смогли погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда, осознать всю беду тех времен. Творец смогла заинтересовать их своей любовью к жизни и позитивным отношением к миру. В завершении встречи Ванда Александровна подчеркнула, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Эта встреча стала уроком истории и важным напоминанием о том, что мир – это ценность, которую необходимо беречь из года в год. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тосно. Пятого мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважения к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно.
стань успешным и знаменитым.

Им на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-28.

Информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

огня, из просто ожидания тебя, тебя. Одуванчиков цветных парашютики по лучам спускаются на ватутинки, где пустые паутинок батутики ждут тебя. Где под шапками грибы, как под шлюпками, и балеринами цветы кверху юбками, все шаги твои в тиши слышат глюками,

0: УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину.
3: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
4: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
5: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар. Такой, чтобы враг не встал.
6: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
7: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
6: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел рабочую встречу с депутатами партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации Светланой Журовой, Сергеем Юхнюком, Сергеем Петровым и Ольгой Занко. В ходе встречи было отмечено, что Ленобласть всегда отличалась сплоченностью и умением работать на результат. Основная цель – повышение безопасности жителей, улучшение социального самочувствия и благополучия. Для достижения этих задач необходимо слаженное взаимодействие на всех уровнях власти. Основные достижения – поддержка участников специальной военной операции. Введены законы, обеспечивающие бесплатное второе среднее профобразование для участников СВО, бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии, а также выплаты семьям погибших и раненым бойцам. Ленинградская область стала одним из лидеров в этой сфере, а опыт кластера социальной поддержки и реабилитации участников СВО с инвалидностью не имеет аналогов в России. Сохранение памяти. Введена уголовная ответственность за отрицание факта геноцида советского народа, уничтожение или осквернение захоронений и мемориальных объектов, а также за оскорбление памяти жертв геноцида. В планах Ленинградской области дальнейшее повышение безопасности жителей, развитие транспортной схемы, поддержка участников СВО, цифровизация госуслуг и сохранение культурного и исторического наследия региона. Наша задача – двигаться вперед, слышать и слушать наших жителей, решать вопросы в интересах большинства. Каждый из нас должен работать с максимальной эффективностью, подчеркнул губернатор Александр Дрозденко. Сотрудница одного из учреждений подведомственных комитетов финансов Ленинградской области Ольга Николаевна Долгополова проявила исключительную гражданскую ответственность. Обнаружив среди старых бумаг уникальные документы 1944-45 годов, она не осталась равнодушной и передала их на вечное хранение в архив. В числе находок – подлинные акты обследования зданий, пострадавших от немецко-фашистской оккупации, и редкая жалобная книга Кингисеппского отделения Госбанка, начатая в 1945 году. Эти материалы – живое свидетельство не только масштабов разрушений, но и колоссальных усилий по восстановлению экономики региона, а также героизма людей в тылу. Документы содержат детальные сведения о повреждениях служебных и жилых помещений отделений Госбанка в Кингисеппе, разрушение крыш, электропроводки и отделки на сумму около 29 тысяч рублей в ценах того времени, что составляло 11-15% ущерба. Переписка с Ленинградской областной конторой Госбанка и протоколы заседаний правления раскрывают механизмы списания убытков и демонстрируют, как в первые послевоенные месяцы осуществлялся государственный контроль за финансовой системой. Особую ценность этим бумагам придают подписи управляющих, бухгалтеров и членов комиссии.

Тихий, сохранивший для потомков имена тех, кто в тяжелейших условиях восстанавливал мирную жизнь. Поступок Ольги Николаевны – пример того, как неравнодушие и уважение к истории позволяют сохранить бесценные свидетельства прошлого для будущих поколений. В Гатчинском округе активисты территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» привели в порядок заброшенный ДОТ Красногвардейского укрепрайона. Долгое время сооружение на улице Садовой оставалось без внимания и было завалено мусором. В уборке приняли участие представители территориального общественного самоуправления, школьники, ветераны и активные жители микрорайона. В процессе очистки внутреннего пространства были обнаружены исторические предметы, в том числе икона 18 века, которую планируется восстановить и вернуть на место. Также художник-реставратор обновил памятную надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене ДОТа. Проект реализован благодаря инициативе ТОС и поддержке партнеров. На призыв откликнулось Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. С помощью тяжелой техники специалисты удалили пни, выровняли рельеф и подготовили основание для будущего газона. Все работы проводились с особой осторожностью, чтобы не повредить ранее высаженные растения. В дальнейшем на этом месте планируется создать мемориальное пространство, посвященное истории Красногвардейского укрепрайона и памяти защитников рубежей. По вопросам инициирования проектов, поиска поддержки, взаимодействия с администрацией или привлечения партнеров можно обратиться за консультацией в Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Комитет градостроительной политики Ленобласти завершил прием заявок на конкурс «Концепция пространственного развития муниципальных образований Ленинградской области». В этом году на рассмотрение поступило 36 работ в трех номинациях – павильон из дерева, 3D-печатный павильон и павильон из лозы и тростника. В настоящее время проекты проходят экспертизу, а имена победителей будут объявлены до конца мая. Мы стремимся, чтобы идеи, представленные на конкурсе, были не только интересными, но и жизнеспособными в реальной жизни. Малый павильон – это удобный формат для практической проверки. Можно оценить материал, конструкцию, освещение, интеграцию в ландшафт и удобства для людей. Мы будем сопровождать лучшие проекты и помогать авторам воплощать их в жизнь на территории муниципалитетов. Для студентов это отличная возможность получить реальный опыт и завести полезные профессиональные знакомства, рассказал председатель Комитета градостроительной политики Ленобласти Игорь Кулаков. Конкурс призван найти современные архитектурные и дизайнерские решения для общественных пространств региона. Наиболее перспективные концепции могут быть реализованы в проектах Ленинградской области. Мероприятие уже стало для участников платформой для перехода от идеи к реальному объекту. Яркий пример – парклет в Новоселье, созданный по проекту студентов СПБ ГАСУ, победителей конкурса. Их работа была отмечена статуэткой «Золотого Трезини» как лучшая малоархитектурная форма в общественном пространстве. Этот успешный опыт стал основой для учреждения новой номинации в международном конкурсе, посвященной лучшим реализованным студенческим проектам. Комитет финансов Ленобласти объявляет о старте конкурса, посвященного популяризации бюджета среди жителей. Участникам предлагается представить информацию о бюджете в доступной, увлекательной и современной форме с помощью искусства, видеороликов, игр, технологий и других креативных решений. К участию приглашаются школьники, взрослые и организации. Кто может принять участие? Физические лица до 15 лет, физические лица старше 15 лет, а также юридические лица организации, учреждения и компании. Номинации для участников до 15 лет. Бюджет для граждан в современных формах искусства. Лучший видеоролик о бюджете. Информационные карточки по бюджету для соцсетей и мессенджеров. Лучшая настольная игра о бюджете для граждан. Бюджет и технологии будущего. Номинации для участников старше 15 лет включают все вышеперечисленные, а также лучшее предложение по изменению бюджетного законодательства. Номинации для юрлиц. Современные формы представление проекта местного бюджета для граждан, лучшее обучающее мероприятие по бюджетной тематике, лучшие информационные

0: всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8 921 187 49 78, или же 8 813 61 286 50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
3: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
1: «Радио Тосно Плюс» 70,79 МГц.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 00. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 00.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 8 мая в полдень на площади перед Ушакинским центром досуга и народного творчества состоялось памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня Великой Победы. Жители поселка собрались, чтобы вместе отдать дань уважения тем 27 миллионам советских граждан, которые рисковали собой ради будущих поколений.
5: 9 мая – это символ стойкости, мужества, ценности человеческих жизней. Ведь ничего нет важнее человеческих жизней. Мы имеем мир над головой. Мы можем воспитывать детей. И наша главная сейчас задача – это передать будущему поколению, нашим детям, внукам память. Память о тех героях. Потому что практически каждую семью сцепила история и героизма, и печали.
4: В своих выступлениях почетные гости подчеркивали важность сохранения памяти о подвиге предков, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Необходимо помнить о тех, кто отдал свои жизни ради будущего, чтобы мы каждым утром могли наслаждаться рассветом, слышать пение птиц и детский смех. Ведь те, кто ежедневно ковал победу в тылу и на фронте, это настоящие герои.
6: Люди, которые не щадили ни себя, ни врага, и приближали эту победу как могли. И достигли заветной мечты 9 мая 45 года. И сейчас наш долг и наша обязанность помнить и чтить подвиги наших поистине великих героев.
4: В этом году День Победы приобретает особый смысл. На фоне усиливающегося международного давления и продолжающейся специальной военной операции, где наши бойцы вновь борются с поднявшим голову фашизмом, такие мероприятия становятся как никогда актуальными. Они напоминают о том, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Воспоминания ветеранов о тяжелых годах войны и о том, как важно сохранять мир, из раза в раз становятся ценным уроком для молодежи. В завершении встречи участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам, которые все равно живы в наших сердцах, пока мы думаем о них. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Ушаки. Восьмого мая в Тоснинской районной детской библиотеке состоялась особенная встреча, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гостем стала Ванда Медведева, жительница блокадного Ленинграда, талантливая детская поэтесса и автор патриотических композиций о России. Ее творчество вдохновляет и радует как малышей, так и взрослых. Ванда Александровна, пережившая страшные годы блокады и потерявшая родителей, все-таки смогла сохранить в себе оптимизм и любовь к жизни. На встрече с школьниками она делилась своими воспоминаниями о блокадной зиме, о жизни в эвакуации, о том, как нашла место захоронения своих родителей на Пискаревском кладбище. Эти истории тронули сердца ребят и позволили им глубже понять, через какие испытания пришлось пройти их предкам. Писательница рассказала, как важно ценить каждый день, благодарить за возможность просыпаться, а также сохранять свет в

душе при любых обстоятельствах. Ее главный посыл для сегодняшних детей – быть уверенными в себе и помнить о том, что каждый из них может стать настоящим экспертом в своей отрасли. Девчонки и мальчишки были приятно удивлены многогранностью таланта Ванды. Она не только читала свои стихотворения, но и вдохновила ребят на чтение произведений о войне. Они смогли погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда, осознать всю беду тех времен. Творец смогла заинтересовать их своей любовью к жизни и позитивным отношением к миру. В завершении встречи Ванда Александровна подчеркнула, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Эта встреча стала уроком истории и важным напоминанием о том, что мир – это ценность, которую необходимо беречь из года в год. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тосно. Пятого мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные историей Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважения к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое.

50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Вы слушали новости Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: 29 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс 70,79 мегагерц.

0: 9 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 8 мая в полдень на площади перед Ушакинским центром

0: культурного досуга и народного творчества состоялось памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня Великой Победы. Жители поселка собрались, чтобы вместе отдать дань уважения тем 27 миллионам советских граждан, которые рисковали собой ради будущих поколений.
1: 9 мая – это символ стойкости, мужества, ценности человеческих жизней. Ведь ничего нет важнее человеческих жизней. Мы имеем мир над головой. Мы можем воспитывать детей. И наша главная сейчас задача – это передать будущему поколению, нашим детям, внукам память. Память о тех героях. Потому что практически каждую семью сцепила история и героизма. И печали.
0: В своих выступлениях почетные гости подчеркивали важность сохранения памяти о подвиге предков, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Необходимо помнить о тех, кто отдал свои жизни ради будущего, чтобы мы каждым утром могли наслаждаться рассветом, слышать пение птиц и детский смех. Ведь те, кто ежедневно ковал победу в тылу и на фронте, это настоящие герои.
2: Люди, которые не щадили ни себя, ни врага, и приближали эту победу как могли. И достигли заветной мечты 9 мая 45 года. И сейчас наш долг и наша обязанность помнить и чтить подвиги наших поистине великих героев.
0: В этом году День Победы приобретает особый смысл. На фоне усиливающегося международного давления и продолжающейся специальной военной операции, где наши бойцы вновь борются с поднявшим голову фашизмом, такие мероприятия становятся как никогда актуальными. Они напоминают о том, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Воспоминания ветеранов о тяжелых годах войны и о том, как важно сохранять мир, из раза в раз становятся ценным уроком для молодежи. В завершении встречи участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам, которые все равно живы в наших сердцах, пока мы думаем о них. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Ушаки. Восьмого мая в Тоснинской районной детской библиотеке состоялась особенная встреча, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гостем стала Ванда Медведева, жительница блокадного Ленинграда, талантливая детская поэтесса и автор патриотических композиций о России. Ее творчество вдохновляет и радует как малышей, так и взрослых. Ванда Александровна, пережившая страшные годы блокады и потерявшая родителей, все-таки смогла сохранить в себе оптимизм и любовь к жизни. На встрече с школьниками она делилась своими воспоминаниями о блокадной зиме, о жизни в эвакуации, о том, как нашла место захоронения своих родителей на Пискаревском кладбище. Эти истории тронули сердца ребят и позволили им глубже понять, через какие испытания пришлось пройти их предкам. Писательница рассказала, как важно ценить каждый день, благодарить за возможность просыпаться, а также сохранять свет в душе при любых обстоятельствах. Ее главный посыл для сегодняшних детей – быть уверенными в себе и помнить о том, что каждый из них может стать настоящим экспертом в своей отрасли. Девчонки и мальчишки были приятно удивлены многогранностью таланта Ванды. Она не только читала свои стихотворения, но и вдохновила ребят на чтение произведений о войне. Они смогли погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда, осознать всю беду тех времен. Творец смогла заинтересовать их своей любовью к жизни и позитивным отношением к миру. В завершении встречи Ванда Александровна подчеркнула, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Эта встреча стала уроком истории и важным напоминанием о том, что мир – это ценность, которую необходимо беречь из года в год. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тосно.

5 мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважение к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: Радио ТОС на плюс 70,79 мегагерц.
1: С тобой теплый ужин делить, с тобой оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Сегодня день прошел не зря, окончена работа. Так добрый вечер вам, друзья. На отдых тянет что-то, и атмосфера хороша. Прекрасный милый вечер, пускай пройдет он не спеша, тепло подарит встречи. Пускай расслабит нежно вас, диван такой удобный. А завтра снова, как сейчас, мы скажем: вечер добрый.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
3: Радио «Тосно Плюс». 70,79.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

Мы желаем тебе в этот вечер искупаться в сиянии звезд, чтоб вечерний загадочный ветер все заботы с собою унес. Ты почувствуешь запах прекрасный, тихо спящей листвы и цветов. Будет вечер счастливым и ясным, полный радостных, ласковых снов.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. 8 мая в полдень на площади перед Ушакинским центром досуга и народного творчества состоялось памятное мероприятие, посвященное 81-й годовщине со дня Великой Победы. Жители поселка собрались, чтобы вместе отдать дань уважения тем 27 миллионам советских граждан, которые рисковали собой ради будущих поколений.
5: 9 мая – это символ стойкости, мужества, ценности человеческих жизней. Ведь ничего нет важнее человеческих жизней. Мы имеем мир над головой. Мы можем воспитывать детей. И наша главная сейчас задача – это передать будущему поколению, нашим детям, внукам, память. Память о тех героях. Потому что практически каждую семью сцепила история и героизма, и печали.
4: В своих выступлениях почетные гости подчеркивали важность сохранения памяти о подвиге предков, сражавшихся за свободу и независимость Родины. Необходимо помнить о тех, кто отдал свои жизни ради будущего, чтобы мы каждым утром могли наслаждаться рассветом, слышать пение птиц и детский смех. Ведь те, кто ежедневно ковал победу в тылу и на фронте, это настоящие герои.
6: Люди, которые не щадили ни себя, ни врага, и приближали эту победу как могли.

0: и достигли заветной мечты 9 мая 1945 года. И сейчас наш долг и наша обязанность помнить и чтить подвиги наших поистине великих героев.
1: В этом году День Победы приобретает особый смысл. На фоне усиливающегося международного давления и продолжающейся специальной военной операции, где наши бойцы вновь борются с поднявшим голову фашизмом, такие мероприятия становятся как никогда актуальными. Они напоминают о том, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Воспоминания ветеранов о тяжелых годах войны и о том, как важно сохранять мир, из раза в раз становятся ценным уроком для молодежи. В завершении встречи участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам, которые все равно живы в наших сердцах, пока мы думаем о них. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Егор Сидоркин. Ушаки. Восьмого мая в Тоснинской районной детской библиотеке состоялась особенная встреча, приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Гостем стала Ванда Медведева, жительница блокадного Ленинграда, талантливая детская поэтесса и автор патриотических композиций о России. Ее творчество вдохновляет и радует как малышей, так и взрослых. Ванда Александровна, пережившая страшные годы блокады и потерявшая родителей, все-таки смогла сохранить в себе оптимизм и любовь к жизни. На встрече с школьниками она делилась своими воспоминаниями о блокадной зиме, о жизни в эвакуации, о том, как нашла место захоронения своих родителей на Пискаревском кладбище. Эти истории тронули сердца ребят и позволили им глубже понять, через какие испытания пришлось пройти их предкам. Писательница рассказала, как важно ценить каждый день, благодарить за возможность просыпаться, а также сохранять свет в душе при любых обстоятельствах. Ее главный посыл для сегодняшних детей – быть уверенными в себе и помнить о том, что каждый из них может стать настоящим экспертом в своей отрасли. Девчонки и мальчишки были приятно удивлены многогранностью таланта Ванды. Она не только читала свои стихотворения, но и вдохновила ребят на чтение произведений о войне. Они смогли погрузиться в атмосферу блокадного Ленинграда, осознать всю беду тех времен. Творец смогла заинтересовать их своей любовью к жизни и позитивным отношением к миру. В завершении встречи Ванда Александровна подчеркнула, что память о подвиге предков должна жить в сердцах каждого из нас. Эта встреча стала уроком истории и важным напоминанием о том, что мир – это ценность, которую необходимо беречь из года в год. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тосно. Пятого мая, в преддверии Дня Победы, когда вся страна готовится отдать дань уважения подвигу предков, в многофункциональном молодежном центре Тоснинского района прошла интеллектуальная патриотическая викторина, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В одном месте собрались самые эрудированные и увлеченные истории Родины команды. Это был экзамен на знание прошлого своей страны, проверка глубины памяти и уважения к наследию доблестных прадедов. Участники, школьники, для которых Великая Отечественная перестала быть просто страницей в учебнике и стала частью личной ответственности за сохранение правды. В торжественной обстановке к ребятам обратился председатель Совета ветеранов района Семенин Вадим Викторович. Он подчеркнул особую важность подобных встреч и отметил, что знание истории – это не только эрудиция, но и нравственный стержень, который не позволяет искажать факты и забывать о цене мирного неба. Борьба за звание лидеров развернулась нешуточная. Вопросы викторины были подобраны так, чтобы выйти за рамки школьной программы. Юношам и девушкам пришлось продемонстрировать смекалку, логику и умение анализировать всевозможные источники. Вопросы о малоизвестных фактах, героях тыла, партизанском движении и ключевых сражениях держали в напряжении до

самого финала. По итогам напряженных баталий жюри определило сильнейших. Победителями стали команда «Тимофеевцы» из средней школы номер 3 города Тосно, инженеры из инженерной школы, а также команда «Звезда» из средней школы номер 1 города Тосно. Всем призерам вручили дипломы и памятные подарки. Но главная награда для каждого – это чувство сопричастности к великой истории своей Родины и уверенность в том, что память о подвиге народа будет жить в сердцах новых поколений. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо большое, что остаетесь с нами, и до новых встреч в эфире.

0: Встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули покатают, у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс.

0: студии Мария Гуфранова. Здравствуйте. Губернаторы сразу двух российских регионов ушли в отставку. Это руководители Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз. Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Президент уже...
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Это праздник со слезами на глазах. Несмотря на все провокации и опасности из-за рубежа, наша страна достойно встретила 81-ю годовщину победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. Тематические мероприятия прошли в поселениях района. Предлагаем вам посмотреть, как в этот день тоснинцы объединились ради сохранения общей исторической правды, которую никто не смеет переписать. 9 мая в городе Тосны во всех поселениях района прошла масштабная культурно-патриотическая программа, посвященная 81-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Этот день стал символом единства, памяти и уважения к подвигу поколения победителей.
1: Сегодня миллионы людей по всей нашей стране вспоминают тех, кто сражался на фронте, тех, кто боролся за победу в тылу, тех, кто потерял близких и сам положил свою жизнь во имя защиты Родины. Несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» не проходит повсеместно, люди все равно выходят с портретами своих близких, которые вместе с нами идут в бессмертном шествии незримого полка.
0: Праздничные мероприятия начались с утра в городском парке, где царила особая атмосфера. Вместо привычного шума – топот сотен ног и крики «Вперед!». Здесь стартовала ежегодная эстафета в честь героев Великой Отечественной. Каждый этап – как шажок в передаче знаний от поколения к поколению. В забеге приняли участие 140 человек, которые бежали не только за медалями, но и чтобы сказать спасибо тем, кто защитил нашу Родину. Сразу после спортивных испытаний все желающие могли подкрепиться настоящей солдатской кашей и сладким чаем. А на обновленном городском стадионе, открывшемся после капитального ремонта в ноябре 2025-го, проходил кубок по футболу «Открытие сезона», также посвященный Дню Победы. Отличная погода позволила игрокам в полной мере прочувствовать азарт этого знаменательного дня. Ровно в полдень на площади перед районной администрацией состоялось торжественно-траурное мероприятие. В едином строю стояли школьники и пенсионеры, ветераны и нынешние защитники отчизны. Они пришли, чтобы отдать дань памяти легендарному поколению победителей, сумевшему переломить хребет нацизму.
2: Уважаемые ветераны, дорогие гости, примите самые искренние и самые сердечные поздравления с праздником Великой Победы. 81 год нас отделяют от победного мая 1945.
0: Траурное мероприятие. В едином строю стояли школьники и пенсионеры, ветераны и нынешние защитники отчизны. Они пришли, чтобы отдать дань памяти легендарному поколению победителей, сумевшему переломить хребет нацизму.
2: Уважаемые ветераны, дорогие гости, примите самые искренние и самые сердечные поздравления с праздником Великой Победы. 81 год нас отделяют от победного мая 1945.

0: Гордость за тех, кто защищал Тосно.
1: А вот вы сегодня, я так понимаю, в нескольких поколениях одной семьи, правильно?
2: Правильно.
1: Расскажите, пожалуйста, о вашей семье, в каком составе вы сегодня сюда пришли?
2: Ну, если от старшего к младшему идти, то это прабабушка, это ее правнучки, да, я ее сын, и вот это вот моя дочь стоит.
1: Как замечательно видеть сегодня здесь такую многопоколенную семью. Скажите, пожалуйста, можете ли вы поделиться какой-нибудь традицией, связанной с Днем Победы?
2: С Днем Победы мы всегда 9 мая собираемся и отмечаем. У меня сегодня жена на работе, к сожалению. Вот. Но у нее, значит, ее папа был участником Великой Отечественной. Так она и продолжается у нас.
1: Отлично, мы очень рады, что у нас есть такие замечательные люди, которые так трепетно хранят память. Скажите, пожалуйста, что бы вы могли пожелать, буквально пару слов, жителям нашего замечательного города в связи с такой замечательной памятной датой?
0: Здоровья, чтобы все были счастливы.
2: Да, храни традицию эту, пусть она остается на многие века, потому что это действительно очень, очень свято для нас.
3: Ну, чтобы все чтили память и запомнили на долгие года, как прошли, как пережили и как теперь живем. Сохраняли память о всех ушедших, о живых. Так что...
0: Здоровья, чтобы все были счастливы.
2: Да, храни традицию эту. Пусть она остается на многие века, потому что это действительно очень, очень свято для нас.
3: Ну, чтобы все чтили память и запомнили на долгие года, как прошли, как пережили и как теперь живем. Сохраняли память о всех ушедших, о живых. Так что...

0: Ну, это самое главное, наверное, в такой праздник. Единственное, что хотелось бы пожелать.
1: Что вы сегодня чувствуете, находясь здесь среди сотен тосницев, которые, как и вы, пришли почтить память тех, благодаря кому сегодня мы имеем возможность жить на этой планете?
0: Что я чувствую сегодня? Чувствую гордость за страну, радость за то, что мы имеем возможность жить так, как живем.
2: В Георгиевской ленте посетить мастер-классы для детей, насладиться аттракционами и торговой ярмаркой.
3: Эмоции переполняют. У нас моя бабушка Ева Аврамовна Кукушкина, ей было 10 лет, когда началась война, она с Беларуси. А бабушка мужа, одна бабушка была угнана в Литву, а вторая, Смолина Клавдия Васильевна, она ветеран Великой Отечественной войны. Поэтому это долг для нас, возложить цветы, посетить их могилу сегодня, выпить фронтовые 100 грамм, как бы память все-таки, отдать долг, помним, любим, уважаем этот день.
1: Скажите, пожалуйста, а вот я вижу, что вы в нескольких поколениях вашей семьи, правильно? Расскажите о том, есть ли у вас традиции передачи этой исторической памяти?
3: Конечно, есть. Во-первых, у нас есть медали от дедушки Смолина Сергея Петровича, от бабушки Смолиной Клавдии Васильевны. Они нам передали, мы дальше их будем передавать. Я думаю, что их наше поколение, наши правнуки, внуки, они также не продадут их, не просто так не будут лежать. Ну, мы не одеваем их, чтобы мы недостойны, я так считаю, этого. Рассказываем. Вот бабушка, когда была Смолина Клавдия Васильевна, она в блокаду, она зеничицей была, и в блокаду она была в Ленинграде. И мы это рассказываем. То, что она нам рассказывала, то мы рассказываем детям. Я думаю, что это будет продолжаться дальше.
1: Могу тогда спросить у тебя, как у самого младшего представителя вашей семьи, какие эмоции ты сегодня испытываешь, какие чувства, и гордишься ли ты своими предками, о которых так трепетно и тщательно хранят память у вас в семье?
4: Могу с гордостью сказать, что да, горжусь.
1: Спасибо большое. И, наконец, я хотела бы у вас узнать, какие пожелания вы бы хотели передать нашим замечательным жителям города Тосно в связи с Днем Победы.
3: Чтобы не оскверняли памятники, чтобы уважали, чтобы помнили, чтобы передавали с поколения в поколение, каким путем мы дышим, живем и наслаждаемся сегодняшним днем.
2: В этот день прошли увлекательные пешеходные экскурсии от Тоснинской районной библиотеки и историко-краеведческого музея. Благодаря рассказам экскурсоводов участники смогли по-новому взглянуть на знакомые улицы и узнать, в честь каких героев и выдающихся личностей они названы.
1: Во-первых, хочу вас поздравить с праздником, с Днем Победы и, конечно же, спросить о том, с кем вы сегодня идете, несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» официально не проходит. Эти замечательные транспаранты очень радуют глаз.
5: Он был без вести пропавший буквально.
3: И наслаждаемся сегодняшним днем.
2: В этот день прошли увлекательные пешеходные экскурсии от Тоснинской районной библиотеки и историко-краеведческого музея. Благодаря рассказам экскурсоводов участники смогли по-новому взглянуть на знакомые улицы и узнать, в честь каких героев и выдающихся личностей они названы.
1: Во-первых, хочу вас поздравить с праздником, с Днем Победы и, конечно же, спросить о том, с кем вы сегодня идете, несмотря на то, что акция «Бессмертный полк» официально не проходит. Эти замечательные транспаранты очень радуют глаз.
5: Он был без вести пропавший буквально.

0: планете?
1: Ну, я в первую очередь чувствую гордость в ней, и вот эта атмосфера, вот эта вот сила, она вот наполняет нас.
0: Спасибо большое. Я вижу, что вы сегодня практически в полном составе всей вашей семьи.
2: Точнее, День Победы я имею в виду. Перепутал, пока немного перепутал.
0: Ничего страшного. А скажи, пожалуйста, что бы ты мог сегодня всем нашим жителям пожелать в связи с Днем Победы?
2: Ну, счастье.
3: Про программы «Споемте, друзья». Одна за другой исполнялись душевные композиции о любви к стране, о добре и верности.
0: Я уже успела узнать о том, что вы не местные. Расскажите, откуда вы приехали и с какой целью?
4: Мы приехали из Санкт-Петербурга в гости к друзьям.
0: Отлично. А это вы в первый раз посещаете Тосно?
4: Да, мы всегда были проездом, часто бываем в Великом Новгороде, а здесь остановились первый раз.
0: А расскажите о ваших впечатлениях, ведь у нас в целом очень цветущий, развивающийся город, а сегодня еще и такой праздник. Какие у вас впечатления от города?
4: Очень праздничное настроение, впечатление замечательное. Город украшен красиво к празднику. Ребенок вот уже в фонтане купается. Очень красиво, нравится.
0: Мы сегодня здесь, все жители города, собрались по замечательному поводу. Это День Победы. Вижу у вас подрастающее поколение. Расскажите о том, как вы считаете, с каких лет, насколько рано? Это вы в первый раз посещаете Тосно?
4: Да, мы всегда были проездом, часто бываем в Великом Новгороде, а здесь остановились первый раз.
0: А расскажите о ваших впечатлениях, ведь у нас в целом очень цветущий, развивающийся город, а сегодня еще и такой праздник. Какие у вас впечатления от города?
4: Очень праздничное настроение, впечатление замечательное. Город украшен красиво к празднику. Ребенок вот уже в фонтане купается. Очень красиво, нравится.
0: Мы сегодня здесь, все жители города, собрались по замечательному поводу. Это День Победы. Вижу у вас подрастающее поколение. Расскажите о том, как вы считаете, с каких лет, насколько рано...

Серьезными международными вызовами продолжается специальная военная операция, и на кону стоит вопрос существования и дальнейшего развития государства. Именно поэтому сейчас как никогда важно не допустить попыток переписать историю, исказить правду о Великой Отечественной войне. Ведь забвение уроков прошлого неизбежно ведет к большой беде. Праздник 9 мая объединяет поколения, напоминает нам о цене мирного неба и о том, что ответственность за будущее лежит на каждом из нас. Память о подвиге предков – нравственный ориентир и опора для всей страны в нынешнее непростое время. Михаил Михайлов, Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Новолисино. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения и только добрых новостей. 9 мая объединяет поколения, напоминает нам о цене мирного неба и о том, что ответственность за будущее лежит на каждом из нас. Память о подвиге предков – нравственный ориентир и опора для всей страны в нынешнее непростое время. Михаил Михайлов, Мария Алексеева, Алишер Ешанкулов. Тоснинское телевидение, Новолисино. На этом же наш информационный выпуск подошел к концу. Я, Михаил Михайлов, прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения и только добрых новостей.

становлюсь врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану.

0: Дедос на полночь.
1: Вы слушаете радио Тосна Плюс.

куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: потанцуем?
1: Сейчас. Одну секундочку.
2: Серега, нет.

Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить. Они, как ты, хотят красиво жить.